все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

воплотил. Прости, зато напротив ты любовь воплоти, откуда ты такая? Наверное, ты сошла с небес прямиком из рая, жил ничего не зная.

там. Зато я понял одно, мой худший враг я сам. Я тебя люблю, всего меня забирай. Распоряжайся, как желаешь, выбирай. Лично я уже все получил